Джесика Шай, Ригорис Кофас, Каскалтас. Нондека Аугусте ir Сеньяса, Квадратинė galva.